0: देव पुरी समाधि।
1: Ишва Гуру Махамандалишва Гуру Харсасвай Махишвананд Гуру Джи Гуру Дэй Ки Джай.